Не довольно фитово, но потом уже есть деньги. Не сиди. Баде. Ну, не сиди. Потом уже есть деньги.